0: Голице до модерна веселице. Народно, забавно, фраерско. Фраер радио.
1: Альпо, аку ка знамо.